0: Moldova Promo. Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Tур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%. За один день в Молдове утонули трое несовершеннолетних. Власти Парижа ввели временные ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах на выходных из-за аномальной жары. Детали в выпуске. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%, а с 2027 года будет введена система профессиональных разрядов, заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По ее словам, меры предусмотрены в проекте нового закона об оплате труда и направлены на более справедливое вознаграждение специалистов, работающих с уязвимыми категориями населения. Также зарплата руководителя социального учреждения увеличится более чем на 3200 леев и достигнет примерно 15 670 леев. Сотрудники смогут получать и надбавки за эффективность в размере от 6% до 15% в зависимости от профессиональных результатов. Профсоюзы образования и науки требуют разъяснений от Министерства образования после предложенных изменений в закон об оплате труда, которые могут существенно снизить надбавки за ученые степени в университетах. По данным профсоюзов, преподаватели вузов на финансовой автономии сейчас получают до 4 500 леев за степень хабилитированного доктора и около 4 000 леев за степень доктора. Однако в рамках реформы выплаты могут сократиться почти вдвое. В Минфине уточняют, что с 2028 года надбавки будут переведены в фиксированные суммы. Для профессоров до 2 500 леев, для доцентов до 1 500. Профсоюзы предупреждают о новом снижении доходов преподавателей на фоне реформы. Молдова создаст стратегические запасы топлива. Парламент принял закон, согласно которому к 2030 году в стране должны быть сформированы резервы нефтепродуктов, эквивалентные не менее чем 90 днями чистого импорта. Запасы будут создавать поэтапно до 2034 года, чтобы снизить нагрузку на бюджет и экономику. Большую часть резервов составят бензин и дизельное топливо. Не менее 60% запасов будут храниться в Молдове. Остальные при необходимости за рубежом. По оценкам властей, на создание резервов в 2026-2030 годах потребуется около 520.

Неприкосновенности частной жизни, шантаже, угрозах, а также распространение интимных материалов без согласия и отмывание денег. По данным следствия, мужчины в возрасте от 24 до 39 лет передавали третьим лицам личные фото и видео своих бывших партнерш для публикации в закрытых каналах. Часть подозреваемых также могла участвовать в легализации незаконных доходов. Во время обысков в Кишинев, Орхе и Сенчере изъяты автомобили, деньги, оружие, боеприпасы, телефоны и поддельные документы. Прокуратура ходатайствует об аресте части фигурантов. Расследование продолжается. Полиция сообщает о гибели 23-летнего заключенного, который был доставлен под конвоем в суд Стрещень по делу о хулиганстве. По данным правоохранителей, во время этапирования обвиняемый попытался совершить побег. Во дворе суда он попытался перелезть через ограждение. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, однако в результате мужчина был ранен. Прибывшая скорая помощь констатировала его смерть. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия. Назначена экспертиза, а также проверяется законность применения силы сотрудниками полиции. За один день в Молдове утонули трое несовершеннолетних. Две трагедии произошли в районах Дрокия и Неспорень. Вблизи села Окюл-Алп утонула 10-летняя девочка, а недалеко от села Шулденешт погиб 17-летний подросток, упавший в противопожарный водоем. В обоих случаях пострадавших удалось вытащить из воды, однако спасти их не удалось. Накануне также стало известно о гибели 13-летней девочки, утонувшей в озере Иванча в муниципе Сурока. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов. Румыния входит в число стран Европейского Союза с высоким уровнем использования фосфорных удобрений в сельском хозяйстве, сообщает Agirpress. В целом в Европе потребление фосфорных удобрений в 2024 году достигло 900 тысяч тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие объемы фиксированы в Испании, Франции, Италии, Румынии и Германии. В целом использование минеральных удобрений продолжает расти, включая азотные. Однако специалисты предупреждают, что хотя удобрения повышают урожайность, их чрезмерное применение может негативно влиять на почву и качество воды. Две страны на восточном фланге НАТО предупреждают, что Россия может готовить возможную провокацию в странах Балтии или Польши, чтобы проверить единство альянса, сообщает The Guardian. По данным западных источников, опасения связаны с ростом внутреннего давления в России после украинских атак беспилотников по регионам, включая Москву и Санкт-Петербург. Высокопоставленный политический источник в одной из стран НАТО заявил, что по имеющейся информации президент России Владимир Путин может рассматривать действия против государств Балтии. Москва устанавливает зенитные батареи на жилых зданиях в ответ на атаки украинских беспилотников. Операция, проводимая при поддержке вертолетов, также включает размещение командного центра системы ПВО. Подобные меры уже применялись в столице России неделю назад. Власти Москвы заявляют, что город регулярно подвергается атакам на фоне ударов Украины по инфраструктуре в России. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что за прошедшую ночь было сбито 660 украинских дронов в различных регионах, из них около 50 вблизи Москвы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала объектом нового расследования, связанного с соблюдением норм прозрачности, после того, как Еврокомиссия отказалась обнародовать сообщения, которыми она обменивалась в закрытой группе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщает DG24. Расследование было инициировано европейским омбудсменом по запросу нидерландского издания, потребовавшего доступ к переписке. Европейская комиссия объяснила отказ тем, что публикация сообщений может повлиять на отношения ЕС с третьими странами. По данным международной прессы, расследование может занять несколько месяцев. Спустя более суток после двойного мощного землетрясения в Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, число погибших достигло 235 человек. Около 4300 получили ранения. В пострадавшие районы прибывают спасатели из разных стран, включая Сальвадор, США, Европейский Союз и Швейцарию. Международная помощь также направляется через структуры ООН. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра на побережье Карибского моря. Разрушены здания, нарушено электроснабжение и водоснабжение, зафиксированы случаи мародерства. Серьезно поврежден и закрыт международный аэропорт Каракаса, что осложняет доставку гуманитарной помощи. Власти страны объявили чрезвычайное положение. Землетрясения магнитудой 7,2 балла и 7,5 баллов произошли с разницей менее минуты и стали одними из самых сильных в регионе за последние десятилетия.
Власти Парижа ввели временные ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах на выходных из-за аномальной жары. Запрет будет действовать с пятницы по воскресенье в определенные часы. Употребление алкоголя запрещено в общественных местах днем и ночью, а продажа в вечернее время. При этом бары и рестораны под ограничения не попадают. Решение принято для

0: снижение риска несчастных случаев и перегрузки экстренных служб, которые уже работают в усиленном режиме из-за жары. Власти напоминают, что алкоголь в сочетании с высокими температурами повышает риск обезвоживания и теплового удара. Япония эвакуировала более 2 миллионов человек и объявила предупреждение о наводнениях и оползнях на фоне приближения тайфуна Мекхала, сообщает Рейтер. Шторм в настоящее время, классифицируемый как тропический, движется в сторону юга Японии после прохождения мимо Тайваня, где проливные дожди парализовали часть страны и затронули около 6 миллионов человек. В Японии сильные осадки и мощные ветры уже затронули несколько регионов на юге и западе страны. И о погоде. В Молдове объявлены сразу 3 уровня метеоопасности из-за сильной жары. С 28 июня по 1 июля будет действовать желтый, оранжевый и красный коды. По данным синоптиков, дневная температура составит от 33 до 41 градуса, а ночами столбики термометров не будут опускаться ниже 20, что соответствует тропическим ночам. По прогнозу, с 27 по 29 июня ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 15 градусов до 25, днем от 30 до 38. 29 июня местами жара достигнет 39-41 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Jetour.md».
2: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități. Interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент окончательно принял закон, который позволяет Министерству обороны передавать в собственность или пользование военное имущество, выделенное из эксплуатации. Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий был сегодня вызван в Министерство иностранных дел России. Ему была вручена нота протеста. За последние 24 часа в Молдове мошенники похитили у граждан более 1 миллиона леев. Детали в выпуске. Парламент окончательно принял закон, который позволяет Министерству обороны передавать в собственность или пользование военное имущество, выведенное из эксплуатации. Решения будут согласовываться со Службой информации и безопасности в течение 10 рабочих дней. После одобрения СИБа активы можно будет продавать, сдавать в аренду или передавать бесплатно. Оценка имущества будет проводиться раз в год. Продажа будет проходить через аукционы. Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий был сегодня вызван в Министерство иностранных дел России. Ему была вручена нота протеста в связи с предполагаемым задержанием российских дипломатических курьеров в международном аэропорту Евджен-Дога в Кишинеу. По версии Москвы, дипломатам посольства России в Молдове также якобы было отказано в доступе в аэропорт для оказания консультации и помощи сотрудникам МИДа Российской Федерации. Посол Молдовы в Москве обвинен в нарушении статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры обладают иммунитетом и не могут быть задержаны, а дипломатическая почта не подлежит вскрытию или задержанию. В ответ Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что эти обвинения являются ложными и что власти действовали в полном соответствии с международными обязательствами. Ведомство уточнило, что дипломатические курьеры не задерживались, а дипломатическая почта не вскрывалась и не проверялась. Также МИД Молдовы обвинил Россию в избирательном толковании норм международного права. Ранее в Кишинеу был задержан гражданин Российской Федерации, которого СИБ идентифицировал как сотрудника ФСБ. Он был задержан 23 июня при въезде в страну в ходе спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности, совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. За последние 24 часа в Молдове мошенники похитили у граждан более 1 миллиона леев. Полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества, а также получила еще 5 заявлений о ранее совершенных эпизодах. По данным правоохранителей, злоумышленники связывались с людьми по телефону и через WhatsApp, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Под различными предлогами они убеждали жертв переводить деньги, оформлять кредиты или передавать наличные курьерам. Самый крупный ущерб превысил 700 тысяч леев. Пострадавший лишился сбережений, поверив мошенникам. При этом за сутки удалось предотвратить более 200 попыток подобных преступлений. Полиция напоминает, банки никогда не просят по телефону переводить деньги, сообщать коды или устанавливать приложения. При подозрении на мошенничество нужно сразу прекратить разговор и обратиться в службу 112. Проблема злоупотребления наркотиков в Республике Молдова продолжает расти. Власти заявляют, что основной акцент делают на профилактике и информировании молодежи. На мероприятии, посвященном Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками, специалисты говорили о рисках и реабилитации. Бывшие зависимые отмечают, что лечение в специализированных центрах помогло им отказаться от наркотиков. По данным Министерства здравоохранения, число потребителей выросло примерно с 11 тысяч в 2022 году до около 12 тысяч в 2024 году. Увеличивается и число состоящих на учете, а также уголовных дел. Психологи подчеркивают важную роль семьи и общения в профилактике зависимости. Омбудсмен Молдовы запускает национальную кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток и нарушений прав человека. Повод – Международный день поддержки жертв пыток, отмечаемый 26 июня. Акция «Еуноамплик 166» пройдет с 26 по 30 июня. Ее цель – защита человеческого достоинства и профилактика жесткого обращения в учреждениях. Ведомство отмечает, что в стране сохраняются проблемы в местах лишения свободы и при соблюдении прав человека, несмотря на улучшения в последние годы. Также подчеркивается необходимость выполнения рекомендаций мониторинговых органов и усиления контроля за условиями содержания. Состояние озер и рек в Республике Молдова остается серьезной проблемой на фоне ухудшения гидротехнической инфраструктуры. Из более чем 3,5 учтенных дамб менее 1000 находятся в хорошем состоянии. Остальные требуют ремонта или полной реконструкции. Вопрос обсуждался в парламентской комиссии по окружающей среде. Местные власти заявляют о необходимости крупных инвестиций для очистки рек и

0: будут развернуты пункты помощи населению. Об этом сообщил Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям. В специальных палатках в уязвимых районах люди смогут укрыться от солнца, получить питьевую воду и первую медицинскую помощь. Синоптики объявили желтый, оранжевый и красный коды жары. Температура поднимется до 41 градуса. Спасатели призывают избегать нахождения на улице в часы пик, пить больше воды, не употреблять алкоголь и не оставлять детей и животных в машинах. Также граждан предупреждают о риске пожаров и просят не разводить огонь на природе. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112. Две страны на восточном фланге НАТО предупреждают, что Россия может готовить возможную провокацию в странах Балтии или Польши, чтобы проверить единство альянса, сообщает The Guardian. По данным западных источников, опасения связаны с ростом внутреннего давления в России после украинских атак беспилотников по регионам, включая Москву и Санкт-Петербург. Высокопоставленный политический источник в одной из стран НАТО заявил, что по имеющейся информации президент России Владимир Путин может рассматривать действия против государств Балтии. Москва устанавливает зенитные батареи на жилых зданиях в ответ на атаки украинских беспилотников. Операция, проводимая при поддержке вертолетов, также включает размещение командного центра системы ПВО. Подобные меры уже применялись в столице России неделю назад. Власти Москвы заявляют, что город регулярно подвергается атакам на фоне ударов Украины по инфраструктуре в России. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что за прошедшую ночь было сбито 660 украинских дронов в различных регионах, из них около 50 вблизи Москвы. Европейский Союз решил продлить до марта 2028 года меры временной защиты для примерно 4 миллионов 400 тысяч украинских беженцев, находящихся в странах-членах ЕС, сообщает DG24. Решение принято на фоне того, что ряд европейских стран ужесточают условия предоставления временной защиты. Дания недавно ввела более строгие правила, а Чехия работает над изменением норм, касающихся прав и обязанностей получателей этого статуса. Механизм временной защиты был запущен ЕС в феврале 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. В Пекине легкомоторный самолет предположительно врезался в 109-этажную башню City Tower, самый высокий небоскреб китайской столицы. По данным CNN, с верхних этажей здания падали обломки, похожие на части воздушного судна. Район был оцеплен, на место прибыли пожарные, полиция и медики. Из небоскреба эвакуировали людей. В соцсетях распространяются кадры повреждений и фрагментов самолета рядом со зданием, однако официального подтверждения причин происшествия пока нет. Власти Китая расследуют инцидент. Информация о пострадавших на данный момент не приводится. Япония эвакуировала более 2 миллионов человек и объявила предупреждение о наводнениях и оползнях на фоне приближения тайфуна Мекхала, сообщает Рейтер. Шторм, в настоящее время классифицируемый как тропический, движется в сторону юга Японии после прохождения мимо Тайваня, где проливные дожди парализовали часть страны и затронули около 6 миллионов человек. В Японии сильные осадки и мощные ветры уже затронули несколько регионов на юге и западе страны. И о погоде. В Молдове объявлены сразу 3 уровня метеоопасности из-за сильной жары. С 28 июня по 1 июля будет действовать желтый, оранжевый и красный коды. По данным синоптиков, дневная температура составит от 33 до 41 градуса, а ночами столбики термометров не будут опускаться ниже 20, что соответствует тропическим ночам. По прогнозу, с 27 по 29 июня ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 15 до 25 градусов, днем от 30 до 38. 29 июня местами жара достигнет 41 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
4: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
5: Bună seara. seara și bine ați venit la o nouă ediție Vocile Diasporei, emisiunea care aduce mai aproape poveștile